0: Ее ресторан или супербункер, это обычно
1: Монекс. Запомни самым бунтом модерского, больше касса бор Абуджа Хотес. Лайм с Баулетчера. Дети Карамару Кумарку.